танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Во вторник во всех городах вещания Центра ФМ ожидаются дожди и не выше 18 градусов. В столице осадки и до +15. Лови новинки на Центр ФМ.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

0: Центр FM. Погода на Центр FM.
1: Во вторник во всех городах вещания Центра ФМ ожидаются дожди и не выше 18 градусов. В столице осадки и до +15. Лови новинки на Центр ФМ.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
1: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товар участники от 5 рублей. Предъяви бонусную карту. Получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

0: поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Белорусский трек.

нужна ваша поддержка. Новинки эфира на центре.

слушаете радио онлайн от Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки FM.

соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Honda Sense 82 и Silicon Soul. Ride On. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Джек Орли, All I Think About. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Подвесное кресло всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
3: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
4: Этот код не подобрать, его можно только услышать.
5: Белорусские женщины.
4: Имя за именем. Судьба за судьбой.
5: Проект «Код Ефросиньи» на Центр-ФМ.
1: Партнер проекта – открытое акционерное общество «Нафтан».
6: Настоящая сила в деталях. Настоящая забота в качестве. Топливо и масла «Нафтан». Безупречная чистота и совершенная защита. В год белорусской женщины мы продолжаем создавать продукт, достойный доверия. Энергию, которая не подведет. «Нафтан» – наша якостная. Купляйте белорусское.
7: Белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
8: Новый трек.

0: Во вторник во всех городах вещания Центра ФМ ожидаются дожди и не выше 18 градусов. В столице осадки и до +15. Лови новинки на Центр ФМ.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Disco Lines. Утро на Центр ФМ продолжили, а сегодня отмечается Международный день упорства, придуманный для всех, кто уже 100 раз бросал свои походы в фитнес-зал, курсы иностранного, попытки испечь идеальный бисквит. День так и называется. Никогда не сдавайся. Но вообще, говорят, секрет успеха прост. Нужно вернуться к тому самому делу и сделать один маленький шаг, за которым уже обязательно последуют большие, и все непременно получится. Что ж, упорные и целеустремленные на Центр ФМ настроенные, добрые утро. И не надо морщиться. Сомнения, возражения не принимаются. Прерогатива хмуриться сегодня исключительно у погоды. А мы стартуем в новый день вместе. Полина Говоровская зовут меня. Ну а далее здесь Аксвелл. Встречай Оливера Хелденса. А также Армин Ван Бюрен присоединится вместе с Silver Panda. Я считаю, отличное начало.
1: Реклама. Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: Партнер проекта – открытое акционерное общество «Нафтан».
1: Настоящая сила в деталях. Настоящая забота в качестве. Топливо и масла «Нафтан». Безупречная чистота и совершенная защита. В год белорусской женщины мы продолжаем создавать продукт, достойный доверия. Энергию, которая не подведет. «Нафтан» – наша якостная. Купляйте белорусское.
2: Новый трек.

0: флешбэк.
1: А в этой рубрике звучат треки из, скажем так, золотой коллекции танцевальной музыки. Мы вспомним хит Сандра Ван Дорна. Этот голландец однажды отважился сделать ремикс на трек Армина Ван Бюрена, и получилось у него настолько круто, что именитые коллеги практически сразу приняли его в свои.

качественные треки, и такие у Сандры Ван Дорна, безусловно, имеются. Вспомним работу 2011 года. «Love is Darkness» спела для Сандры тогда вокалистка Кэрол Ли, основательница не очень известной инди-рок-группы, но, став заниматься сольной карьерой, ее голос зазвучал в электронно-танцевальных треках. Ну что, «Love is Darkness» прямо сейчас.

0: Не исключено, что прямо сейчас мы угодили сразу нескольким поколениям меломанов. Кто-то и Depeche Mode вспомнил, ну а кто-то порадовался новому треку от Армина Ван Бюрена в нашем эфире. А вот сейчас не самая улыбательная информация касательно пробок в столице. Движение плотное уже на 5 баллов. И сейчас большая пробка по Денисовской и Иванеево от Мельничного переулка до Партизанского проспекта. 16 минут время проезда. По МКАДу от Ташкентской до Магистральной улицы 12 минут. По Долгобрудской и Туральской до Ботанической 8 минут. И сложности по Ванеево от Долгобрудской до Партизанского проспекта. Осторожнее за рулем. Погода она такая, непредсказуемая. Ну, конечно, приятного пути. Мы катим дальше вместе с Cat Dealers. Кстати, у них работа называется «Тест-драйв». Здесь Sick Individuals и Afrojack. И пусть хотя бы в эфире будет солнце, его нам подарят ребятам Бауса. И все это послушаем после свежего выпуска новостей.
1: Новости.
2: Беларусь полностью обеспечит себя кормами и зерном. Виды на урожаи, сев озимых и экспорт продовольствия – такими накануне были основные темы доклада главы Минсельхозпрода президенту. В стране завершается уборка зерновых и зернобобовых. Озимого рапса намолотили 1 400 000 тонн. Это рекорд за все годы возделывания культуры. Начали уборку ярового рапса. В совокупности ожидается урожай в 1,5 миллиона тонн. Таких объемов за всю историю суверенитета – еще не получали. Погода пока тоже на руку аграриям. Для достижения высокого результата аграрии по максимуму используют каждый погожий час. На западе страны уже полным ходом сеют озимые. В Гродненской области новая посевная середина августа. Время задела на урожай будущего года. В полях еще сухо, но на глубине влаги растениям хватает. Работают и днем, и в ночную смену. Розничный товарооборот в Беларуси растет. В январе-июле он прибавил более чем на 8% к прошлогоднему уровню, сообщили в Белстате. Плюсует и товарооборот общественного питания. По сравнению с 2025 годом это говорит о растущей покупательской способности населения, повышении уровня жизни и растущем соответствии товаров запросам и потребностям людей, а как следствие и о развитии экономики в целом. Ровно через 2 недели прозвенят первые звонки в белорусских школах, и ученики сядут за парты. Это горячая пора для торговли. Шопинг в самом разгаре. По стране работают около 2,5 сотен школьных ярмарок, где можно собрать ребенка к началу учебного года. Одежда, обувь, рюкзаки, констовары – все необходимое можно найти в одном месте. Белорусские производители к старту сезона выпустили более 1 000 000 изделий. Особое внимание школьной форме. Ее цвет и основные элементы не изменились. А к материалам есть четкие требования. Ткань должна быть прочной, а количество синтетики ограничено. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

0: Попкорн Ньюс.
1: А у меня новость такая. Найдена самая некрасивая собака в мире. И как бы странно это ни звучало, за непривлекательный титул еще надо побороться. 6-летняя мопс Джинни Лу. Она стала победительницей 50-го ежегодного соревнования, где собак оценивают не за соответствие стандартам красоты, а за индивидуальность, характер и личную историю. Главные особенности внешности победившей Джинни Лу – это выпученные глаза и постоянно высунутый язык. Для победы ей понадобилось 4 попытки. В 2025-м, то есть в прошлом году, мопс заняла второе место. История этой собачки началась в Южной Корее. Как рассказали организаторы, собаку нашли в деревянном ящике в морозную погоду в горах. Теперь она живет в хорошей и заботливой семье, любит обниматься, греться на солнце и встречать гостей. Но есть у нее особенность. При виде своего отражения в зеркале Джинни Лу начинает кричать.
2: Какая это собака!
1: Может, она действительно отражение пугается. Тем не менее, вот уже как полвека считавшиеся некрасивыми пёсели удостаиваются внимания и почестей. Причем конкурс превратился из веселого шоу в акцию, которая поддерживает усыновление животных. Организаторы подчеркивают, что соревнование призвано показать именно несовершенство, делают собак уникальными. Вот так вот. Помимо титула, Джинни Лу получила еще и весомый денежный приз, кубок и поездку в Нью-Йорк для участия в популярной программе на телевидении. А еще ее изображение появится на баночках лимитированной серии напитка. Ну, я не уверена, что сама собачка понимает, что вообще происходит. То есть я имею в виду, на ее самооценке этот титул вряд ли отразится, но хотя бы денежный приз. Но тут уже все на совести хозяев, как они распорядятся и как они будут баловать свою победительницу. А вообще, конечно, каждая собака на этой планете будет рада ласковому слову и, конечно, хорошему обращению.
3: Вы не для толпы, вы не для них. Им смазливых подавай.
0: Попкорн.

день на две части и первая половина до полудня. Такое энергичное время. Даже метеозависимые, возможно, удивятся тому, с какой легкостью решаются дела. Есть вероятность хорошего исхода беседы с вышестоящими коллегами. А вот жаловаться, бухтеть и выражать недовольство нежелательно, потому что можно надолго застрять в этом состоянии. После 12 у нас начинается день под символом розы ветров. То есть ветер в любой сфере жизни вроде как попутный. А вот ветер на ветер слов желательно не бросать, потому что они

и речь даже не о безобидном, да, все нормально. Такая вот мелкая неправда сегодня возвращается быстрее обычного. Недоговоренность к вечеру вырастает в настоящую обиду, так что сегодня максимально честные. Энергии сегодня будет много, прям так, чтобы свернуть горы получилось. Самоорганизованность, собранность и контроль, вот что сегодня важно. Ну и сегодня вот прям

0: хорошего дня. Остается пожелать.
1: Будь в курсе. А, в ресурсе.
2: Реклама.
3: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
4: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах» – 30 лет, ни капли страха. Лето не спросит, готов ты или нет, оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника, ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
2: Центр FM. Дискотека.

0: Сегодня в Гомеле 27 градусов, в Могилеве 22, в Бресте и Витебске 19, в Гродно 18, в столице 14-16 со знаком плюс. По всей стране сегодня осадки, временами ливни с грозами.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
3: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товароучастники от 5 рублей, предъяви бонусную карту, получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

0: пожелаем. Ну и вообще, танцевальной музыке все возрасты покорны. Так что, если плейлист Центр ФМ твой идеальный саундтрек, то мы с тобой определенно в одной команде. Летим дальше. Здесь Rehab. Подтянутся ребята Good Boys. И замечен Джоэл Кори. А я, Полина Гваровская, желаю тебе бодрого утра.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа.
3: Тюль. Всего за 10 рублей.
2: Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami Buy.

говорит. Эти ребята рассказали о своих желаниях. Ну что ж, я поделюсь, а я хочу в ближайшие минуты рассказать о нескольких новинках, которые попали в нашу музыкальную базу. Возможно, ты их уже слышал в эфире, но чуть более подробнее с ними познакомимся. В июле Мадонна выпустила новый альбом «Confessions on a Dance Floor», часть вторая, который стал продолжением релиза 2005 года. За это время произошло многое, в том числе в жизни и творчестве певицы. Она искала новый звук, пробовала себя в бизнесе, питалась идеями юных звезд. На этот раз собрала команду электронных продюсеров и решила снова пошуметь на танцполах. «I Feel So Free» — один из синглов пластинки, уже в нашей ротации, но ремикс на этот трек сделал давний товарищ Мадонны Пол Акинфолд.

нас и новый сингл «Swedish House Mafia» совместный с Люки Ли «Happiness is so sad». Он знаменует собой первый настоящий опыт Люки Ли в мире танцевальной музыки, по ее собственному признанию. Она говорит, что раньше этим не занималась. Но в итоге трек получился плавным, отточенным. Когда парни из «Swedish House Mafia» вместе с сонграйтерами нашли нужный риф, то все кричали, подняв руки вверх, признается Люки Ли. Эта мелодия пронзает душу, заставляет плакать и танцевать одновременно. Мы, шведы, понимаем тьму, но свет любим больше всех. Поздравляем ребят с попаданием в нашу ротацию.

Вогель, продюсер из Марселя, ставший синонимом современного латиноамериканского и афро-хаус-движения. Этим летом выпустил таки свой дебютный альбом 21. Собрал 21 трек, в которых пересекаются афро-хаус, латин-хаус, хип-хоп, R&B, глобальные танцевальные влияния. Разумеется, звездные коллаборации есть, например, трек «Shine». Здесь поработали и Дэвид Гетта, и Френч Монтана, и Эйден Мартин. Ну и эта композиция уже проявила себя достойно в различных топах, как мы могли мимо пройти. Лето еще продолжается, ну и надеемся, «Shine» будет еще много за окном. Пока, в эфире.

Утро на Центр ФМ продолжают Диоди и Хейли Мэй. Closure о завершении. Ну, хотелось бы сказать, что пробки в Минске все закончились. А вот нет, местами все еще затруднения. Поэтому будьте внимательны, если за рулем по Партизанскому проспекту от шоссейной до Варвашения затруднено движение. По Ленина от Ульяновской до проспекта Независимости. По проспекту Пушкина от Адоевского до Притыцкого. Есть сложности на МКАД от Магистральной до Партизанского проспекта. И по Долгиновскому тракту от Орловской до Новаторской. Хорошей дороги. Шагаем дальше. Лейтон Джей.

0: же давай узнаем новости.
1: Новости.
2: Беларусь полностью обеспечит себя кормами и зерном. Виды на урожай, сев озимых и экспорт продовольствия. Такими накануне были основные темы доклада главы Минсельхозпрода президенту. В стране завершается уборка зерновых и зернобобовых, а озимого рапса намолотили 1 400 000 тонн. Это рекорд за все годы возделывания культуры. Начали уборку ярового рапса. В совокупности ожидается урожай в 1,5 миллиона тонн. Таких объемов за всю историю суверенитета еще не получали. Погода пока тоже на руку аграриям. Совместные патриотические медиапрограммы, поисковая работа, изучение и публикация архивных документов. В Ростове-на-Дону подвели итоги автопробега «Дороги славы. Наша история». Он проходил по территории союзного государства и продолжится большим списком совместных проектов. Маршрут стартовал 27 июля из столицы Южного федерального округа России и завершился 13 августа на Поклонной горе в Москве. Путь объединил места боевой славы от Рязани и Смоленска до Орши и Бреста. Участники также побывали в Хатыни и на Кургане славы, в других местах воинских захоронений и известных битв Великой Отечественной. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Во многих районах страны пройдут сильные осадки. По юго-востоку республики грозы. В отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду. В Минске ожидается проливной дождь и порывистый ветер. В столичных школах появится около 10 новых факультативов. Для учащихся начальной школы разработан факультатив «Фольклорная скорбонка». Запущены курсы «Учимся понимать себя и других» и «Оказание помощи в кризисных ситуациях». Развиваются направления по искусственному интеллекту, кибербезопасности. Я Евгений Лошковский. Пока-пока.

0: Плеймейкеры.
1: Конечно, нам, белорусам, этим летом грех жаловаться на отсутствие развлекательных музыкальных мероприятий. Каждый выходной где-то что-то происходит. Тем не менее, возможно, кому-то хочется очень попасть на шоу мировой звезды. Так вот, американский рэпер Kanye West, который сейчас выступает под именем Ye, даст 2 концерта в Санкт-Петербурге. То есть это уже вот где-то рядышком. Выступления запланированы на 10 и 11 октября. По данным организаторов, концерты станут первым масштабным стадионным шоу Уэста в России. Самые доступные места на верхних ярусах стадиона, где он будет выступать, стоят примерно 100...

организаторов часть мест в некоторых секторах уже раскупили. Ожидается, что за два вечера концерты могут посетить до 160 тысяч человек. Конечно, сразу возникает логичный, логистичный вопрос. Как добраться из Беларуси в Питер и во что это все обойдется? Ну, спасибо журналистам, которые все разведали и обо всем рассказали. Значит, белорусам до Санкт-Петербурга проще всего добираться из Минска, но это понятно. Есть три основных варианта – самолет, поезд, автобус. Самый быстрый, естественно, самолет. И прямой рейс существует. Час 20, и все, ты в Санкт-Петербурге. Сейчас билеты в одну сторону можно найти примерно до 200 белорусских рублей. Поезд идет значительно дольше, примерно 14 часов, и стоимость до 240 белорусских рублей, в зависимости от даты и типа места.

0: почему бы и нет. Кстати, уже меньше чем через месяц, опять же в Санкт-Петербурге, ожидается и легендарный диджей Пол Акинфолд. Ну а перед этим он отыграет в Сочи, в Ростове-на-Дону, в Москве. Так что время есть, чтобы заняться этим вопросом и, возможно, организовать себе поездочку.
1: Ньюс-мейкеры.

0: Нет, ну замечательный сегодня праздник, отмечается День лучших друзей. А оказывается, чем больше у человека друзей, тем лучше работает его мозг. Было проведено исследование, чтобы проследить связь между изменениями в структуре человеческого мозга и числом друзей. Так вот, стало ясно, что количество друзей оказывает влияние на размер определенных участков в области мозга, среди которых, к примеру, та область, что помогает нам понять других людей, расшифровать их эмоции и чувства. А еще ученые обнаружили, что более общительным людям гораздо легче сортировать и структурировать информацию, а также они быстрее находят в этом потоке информации главную суть. Ну, если вдруг тебе нужно пополнить свой список друзей, предлагаю это сделать в наших соцсетях. Давай дружить. Например, в телеграм-канале Центр.ФМ. Почему бы и нет? Подписывайся. Там мы регулярно делимся какими-то полезностями касательно нашего эфира. Может быть, о чем-то поболтать тебе хочется, вопрос задать. Мы всегда открыты и можем скрасить твои минуты свободного времени. Ну а что касается эфира, Адриатик в компании и Сати очень скоро.
1: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
1: Центр FM. Wasting night.

0: Сегодня в Гомеле до 27 градусов, в Могилеве 22, в Бресте и Витебске 19, в Гродно 18, в Минске 14-16 со знаком плюс. По всей стране сегодня осадки, временами ливни с грозами.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Hills, Lift Me Up, а тем временем придумали новый способ поднять настроение второй половинке и удивить романтичным подарком, причем без каких-либо затрат. В интернете влюбленным парам предлагают узнать, каким было их первое космическое свидание. Этот тренд предлагает проверить, какой снимок НАСА опубликовала в день, когда влюбленные впервые встретились. В архиве есть снимки почти на любую дату с 1995 года. Галактики, туманности, планеты, астрофотографии и космические визуализации. Чтобы узнать, какое именно фото было сделано в момент знакомства, нужно просто открыть архив и найти нужную дату. Ну а к нам на свидание уже спешат Гордо и Рене Зоневелт. Надеюсь, не с пустыми руками. Конечно, нет. С треком «Локо-Локо». Встречай Проспа и Клуни. А также свидишь Хаус-Мафию и Люк Ли. Наше утро продолжает быть бодрым.
1: Реклама. УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

речь об этом треке, но действительно безумие сейчас за окном. В столице происходит, льет проливной дождь, и непонятно, когда все это безобразие закончится. Но есть люди, которые на 100%

0: особенно хорошо, когда тебе никуда не нужно, ты завариваешь себе ароматный кофе, берешь круассанчик, смотришь вдаль, мечтаешь. Кстати, есть подходящая музыка для такого состояния. Alok, Something Else очень скоро с нами. Если нужна музыка пободрее, пожалуйста, здесь The Prodigy и Генри Фонг. И очень скоро Jonas Blue. Пока же узнаем, что происходит.
1: Новости.
2: Стрелковое оружие очень важно для армии, даже при наличии беспилотников или баллистических ракет. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил при посещении производства полностью отечественного стрелкового оружия в Минской области. На поле боя судьбу решают люди, солдаты. А для солдат надо это. Без этого оружия мы ничего не сделаем, сказал глава государства. Поэтому было принято решение создать в стране собственное производство. Для достижения высокого результата аграрии по максимуму используют каждый погожий час. На западе страны уже полным ходом сеют озимые. В Гродненской области новая посевная. Середина августа – время задела на урожай будущего года. В полях еще сухо, но на глубине влаги растениям хватает. Работают и днем, и в ночную смену. Розничный товарооборот в Беларуси растет. В январе-июле он прибавил более чем на 8% к прошлогоднему уровню, сообщили в Белстате. Плюсует и товарооборот общественного питания по сравнению с 2025 годом. Это говорит о растущей покупательской способности населения, повышении уровня жизни и растущем соответствии товаров запросам и потребностям людей, а как следствие и о развитии экономики в целом. Семейный фестиваль «Первоклассный праздник» организуют в Ботаническом саду 22 и 23 августа. Программа рассчитана на гостей всех возрастов. В саду появится развивающая зона для самых маленьких, игровые, спортивные и IT-площадки для ребят постарше. Для взрослых организуют спикер-зону, где эксперты расскажут об актуальных вопросах воспитания детей. Я Евгений Лошковский. Пока-пока.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Хоккеисты Минского «Динамо» заняли третье место на предсезонном турнире «Кубок Минска». В заключительном поединке команда Сергея Брылина победила новосибирскую «Сибирь» 4-3. Отметим хет-трик новичка минчана Арсения Чухраева. Еще один гол Зубров на счету Сэма Эноса. Победителем соревнований стал адмирал из Владивостока, который в финале обыграл магнитогорский «Металлург» 4-3. Новый сезон континентальной хоккейной лиги «Зубры» откроют 7 сентября домашним матчем против «Торпедо». Бразильский футболист отправил в нокдаун девушку-фотографа. Защитник Сан-Хосе из 4-й лиги зачем-то от души ударил по уже вышедшему за линию мячу и попал точно в голову пострадавшей. Девушка потеряла сознание. К счастью, через несколько минут пришла в себя и все завершилось благополучно. А вот футболист итальянского Кальяри чуть не утонул в бассейне. По информации местных СМИ, 20-летний Яэлю Трепи потерял сознание во время отдыха на своей вилле, но форварда вовремя заметили, вытащили из воды, а затем на вертолете экстренно доставили в больницу. Сейчас Трепи находится в отделении реанимации. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ!

0: Боб Синклер, диджей страны, где быстро переобуваются. В июле сообщалось, что Франция стала первой страной в Европе, официально запретившей социальные сети для лиц младше 15 лет. И якобы уже с 1 сентября нельзя будет заводить аккаунты. Уже сегодня, 18 августа, нам сообщают, что Совет Франции признал неконституционным этот закон. Судьи сочли меру непропорциональным посягательством на свободу выражения мнений и распространения информации. А систему проверки возраста посчитали недостаточно проработанной. Так что сначала запретили, ну и довольно быстро это все отменили. Вообще, первой страной в мире, принявшей подобный запрет, стала Австралия. Там уже в декабре 2025 года вступил в силу этот закон, а он обязывает соцсети не допускать пользователей младше 16 лет, а за нарушение грозят штрафы. Затем аналогичные меры ввела Индонезия. Великобритания объявила о планах запретить детям до 16 пользоваться крупными соцсетями. Ну, вообще, на всякий случай, стоит белорусским подросткам, пользователям интернета, напомнить о правилах поведения в соцсетях. Кому и что писать, что смотреть и так далее, что там постить, лайкать, ну, чтобы эти запреты и нас не коснулись.
1: Реклама. Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
2: В торговом центре «Кермаш» ежедневно скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия, до 35% на товары для дома, обувь, домашний текстиль, до 40% на галантерею, одежду для мужчин и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270 72 00.

0: Самое время о погоде рассказать. А в Гомеле сегодня до 27 градусов, в Могилеве 22, в Бресте и Витебске 19, в Гродно 18, в Минске всего лишь 16 со знаком плюс, и по всей стране сегодня осадки, временами ливни и грозы.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
3: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товароучастники от 5 рублей, предъяви бонусную карту, получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

0: продолжение часа на центре Касабланка. Better today, better tomorrow. Ну, завтра действительно в плане погоды будет уже как-то полегче. По суше, я бы сказала. Да и сегодня, если что, есть приятные новости. Уже ближе к 5 вечера дождь слегка ослабнет. Но это что касается столицы. По другим городам Беларуси надо еще смотреть. Но сегодня нужно как-то этот дождливый день пережить всем вместе. А что еще вечером сегодня приятное может случиться? Да то, что мы послушаем новый эпизод легендарного радиошоу «Estate of Trance» Армина Ван Бюрена. Все уже готовится, Армин тоже заряжен дарить лучшие эмоции. И все, что остается, это дождаться нужного часа и погромче сделать центр FM. А вообще, конечно, каждый вечер мы дарим тебе радиошоу лучших диджеев планеты. Все подробности найдешь на сайте centrfm.by. Там полное расписание, просто можно обалдеть от этого разнообразия, сколько всего мы делаем и чем наполняем наш эфир. Но что касается перспектив ближайших музыкальных, то здесь Cascade и Bund. А еще Timmy Trumpet. И чуть раньше Касьян и Арко. Продолжаем заряжаться вместе.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
1: Центр FM.

В нашем эфире это Ноэл Холлер, «Хелелем» называется работа. Ну а название любого трека из нашего плейлиста ты всегда можешь подсмотреть на сайте centrfm.by в разделе «Что играла». Вот такой лайфхак. А дальше здесь Лукас и Стив.

0: узнаем новости уже сейчас.
1: Новости.
2: В целях полной технологической независимости президент работает в Минской области и знакомится с выпуском полностью белорусского стрелкового оружия. Главе государства представили собственное целиком локализованное серийное производство. Ранее в Беларуси такого не было. Создано по распоряжению президента. Выпускают первый отечественный образец автомата ВСК-100Б. Аферисты готовятся к школе. Теперь предлагают заранее заказать цветы для учителей к 1 сентября по якобы специальным сниженным ценам. Мошенники направляют потенциальную жертву на сайт, внешне похожий на настоящий интернет-магазин, предлагают заполнить форму оплаты и указать данные банковской карты. Получив эту информацию, списывают деньги со счета, а обещанный товар покупатель не получает. Испанская Сеута шокирована массовым нашествием африканцев. Вслед за премьером и главой Минздрава местные жители требуют отставки министра по вопросам миграции. Город перегружен и не выдерживает такого количества переселенцев. Повсюду палатки. Местным властям пришлось на 3/4 увеличить расходы на уборку мусора. Большинство беженцев на окраинах города или на побережье. Коренные испанцы требуют выселить всех без исключения на родину. Более 85% многодетных семей уже получили материальную помощь на подготовку детей к учебному году. Размер выплаты 159 рублей на каждого школьника в семье. Всего в стране такую помощь получили уже более 97 тысяч многодетных семей на общую сумму 31 миллион рублей. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

0: Представляешь, в аэропортах Китая заработали табло со сканером лица. Они показывают данные о твоем рейсе. Система помогает быстро сориентироваться. Подошел, просто посмотрел в эту камеру. Ну и на экране уже сразу появляется вся информация о вылете. Вот хорошо бы такие штуки еще и на вокзалах поставить. Но кто знает, может быть, в недалеком будущем технология шагнет далеко вперед. И в поликлинике вот тоже появятся такие штуковины. Смотришь в табло, а тебе сразу же информацию, к какому врачу, во сколько запись, куда идти, какие справки с собой прихватить.
1: Да у тебя на лбу это написано.
0: Ну, это ж как бы разгрузило работников регистратуры, а и нервы обеих сторон были бы в целости и сохранности. Кто там у нас заведует внедрением инновационных технологий и стартапами? Ну, еще и разработчик толковый нужен, и тогда все у нас получится. А вообще, есть информация, которую абсолютно любой человек может увидеть на экране своего смартфона или монитора, и все это происходит вот на сайте centrfm.by. Там и расшифровка плейлистов, и расписание диджейских радиошоу и программ, карточки ведущих, записи миксов, возможно, даже информация о каких-то акциях и розыгрышах. centrfm.by. Ну и, конечно, трансляция эфира ведется круглосуточно. Пользуйся и получай удовольствие.
2: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: еще пригревает. Сегодня в Гомеле 27 градусов здесь, в Могилеве 22, в Бресте и Витебске 19, в Гродно 18, ну а в Минске и того прохладнее. 14-16 со знаком плюс. Ну, по всей стране осадки сегодня, временами даже ливни и грозы. Не забывай зонтик.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

0: Реклама.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Оливер Смит и Бенджамин Русте. Be The One. Ремикс Мэра Мэг. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на Центре.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Пол Ван Дайк и Кир МакАули, «When I Found You». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде.

0: Все это вы услышали на Центр-ФМ, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр-ФМ.
2: Новый трек.

0: Новости.
1: Стрелковое оружие очень важно для армии, даже при наличии беспилотников или баллистических ракет. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил при посещении производства полностью отечественного стрелкового оружия в Минской области. Далее цитата. «На поле боя судьбу решают люди, солдаты. А для солдат надо это. Без этого оружия мы ничего не сделаем», — сказал глава государства. Поэтому было принято решение создать в стране собственное производство. Для достижения высокого результата аграрии по максимуму используют каждый погожий час. На западе страны уже полным ходом сеют озимы, в Гродненской области новая посевная. Середина августа – время задела на урожай будущего года. Работают и днем, и в ночную смену. Розничный товарооборот в Беларуси растет. В январе-июле он прибавил более чем на 8% к прошлогоднему уровню, сообщили в Белстате. Плюсует и товарооборот общественного питания по сравнению с 2025 годом. Это говорит о растущей покупательской способности населения, повышении уровня жизни, растущем соответствии товаров запросам и потребностям людей, а как следствие и о развитии экономики в целом. Ровно через 2 недели прозвенят первые звонки в белорусских школах, и ученики сядут за парты. Это горячая пора для торговли, шопинг в самом разгаре. По стране работают около 2,5 сотен школьных ярмарок, где можно собрать ребенка к началу учебного года. Одежда, обувь, рюкзаки и канцтовары. Все необходимое можно найти в одном месте. Белорусские производители к старту сезона выпустили более 1 000 000 изделий. Особое внимание школьной форме, ее цвет и основные элементы не изменились, а к материалам есть четкие требования. Ткань должна быть прочной, а количество синтетики ограничено. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

Новинки эфира на центре. Дэвид Гетта, Кико и Оливер Джакомото. Прейер. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Подвесное кресло всего за 299 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

0: Во вторник во всех городах вещания Центра ФМ ожидаются дожди и не выше 18 градусов. В столице осадки и до плюс 15. Лови новинки на Центр ФМ.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Новый трек.

0: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
1: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товар участники от 5 рублей. Предъяви бонусную карту. Получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах» — 30 лет, ни капли страха.

Рамки эфира на центре. Эссе «Make My Day». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете ни

0: Все это вы услышали на Центр.фм, а что будет далее, через мгновение. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр.фм.
1: Новый трек.

0: Новости.
1: Президент посетил уникальное производство полностью отечественного стрелкового оружия, которое глава государства считает основой любой армии. Александр Лукашенко ознакомился с образцами вооружения, посетил цеха, расставил акценты на перспективу в производстве для нужд армии. Одна из ключевых задач для отечественных специалистов на ближайшее время – разработка пулемета. Главе государства представили собственное полностью локализованное серийное производство боевого стрелкового оружия. Ранее в Беларуси такого не было, создано по распоряжению президента. Выпускают первый отечественный образец автомата ВСК-100Б. Совместные патриотические медиапрограммы, поисковая работа, изучение и публикация архивных документов. В Ростове-на-Дону подвели итоги автопробега «Дороги славы. Наша история». Он проходил по территории союзного государства и продолжится большим списком совместных проектов. Маршрут стартовал 27 июля из столицы Южного федерального округа России и завершился 13 августа на Поклонной горе в Москве. Путь объединил места боевой славы от Рязани и Смоленска до Орши и Бреста. Участники также побывали в Хатыни и на Кургане Славы, в других местах воинских захоронений и известных битв Великой Отечественной. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Во многих районах страны идут сильные осадки. По юго-востоку республики грозы. В отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду. В Минске проливной дождь и порывистый ветер. В столичных школах появится около 10 новых факультативов. Для учащихся начальной школы разработан факультатив «Фольклорная скорбонка». Запущены курсы «Учимся понимать себя и других» и «Оказание помощи в кризисных ситуациях». Развиваются направления по искусственному интеллекту, кибербезопасности. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

0: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
1: Белорусский трек.

диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.

0: Во вторник во всех городах вещницентра ФМ ожидаются дожди и не выше 18 градусов. В столице осадки и до плюс 15. Лови новинки на Центр ФМ.
1: По материалам ресурса Погода.бай.
2: Новый трек.

0: ведущие идеи, лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muz@centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love. На специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр

0: Реклама.
1: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
2: В торговом центре «Кермаш» ежедневно скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия, до 35% на товары для дома, обувь, домашний текстиль, до 40% на галантерею, одежду для мужчин и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270-72-00.
0: Белорусский трек.

0: Новинки эфира на центре. Сен и Деймен XTC. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на «Центр FM», а что будет далее, через мгновение. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр FM».
1: Новый трек.

0: Новости.
1: В Беларуси официально снят запрет на работу несовершеннолетних трактористами, машинистами сельскохозяйственного производства. Изменения вступают в силу с момента опубликования документа. Это связано с тем, что закон позволяет 17-летним получать права на управление колесными тракторами. Также для подростков 16 лет разрешили работу слесарем по ремонту сельхозмашин со вторым разрядом. Работы с третьего разряда и выше запрещены из-за опасных факторов открытых движущихся механизмов. Более 300 школ переходят на электронную систему. Ученики получат доступ к актуальному расписанию и домашним заданиям, а родители смогут в режиме реального времени отслеживать успеваемость и посещаемость ребенка. Учителя избавятся от заполнения бумажных журналов, данные автоматически подтягиваются в дневники учащихся. Совмин уточнил список юрлиц, которым разрешено производить самогон и настойки. Среди тех, кому это разрешено делать, выпускать традиционный народный алкоголь, в основном это лесхозы, нацпарки, заповедники, агроусадьбы, которые часто посещают туристы. К примеру, это Беловежская пуща, Дукорский майонок, Дудутки, Дедова корчма и другие. Этот перечень действует в Беларуси с 2025 года. Он был принят в целях воссоздания полноты белорусских национальных традиций. В последней версии этого документа было 30 юрлиц, которым разрешено выпускать оригинальные алкогольные напитки. При этом цены на такой алкоголь регулирует государство. В Минэкономике рассказали, в каких отраслях в Беларуси больше всего банкротств. За первое полугодие этого года суды открыли примерно на 20% меньше таких дел, чем за аналогичный период прошлого года. При этом лидерами по числу банкротств по-прежнему являются те же отрасли, три отрасли, что и в прошлом году. Во-первых, это торговля, оптовая и розничная. Вероятно, это связано с длительным периодом ограничения торговых надбавок. Теперь, когда список товаров, на которые цены регулируются, заметно сократили, возможно, ситуация в торговле улучшится. И в завершение, в парке Уго Чавеса этой зимой откроется ледовая арена под открытым небом. Она будет работать с ноября по март при температуре до плюс 7-8 градусов. Обслуживать каток будет специализированная организация. Также в планах на будущий год реконструкция парка Уручье площадью 26 гектаров. Здесь заменят плитку и установят новое детское и спортивное оборудование. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

Это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Центр FM.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
0: Белорусский трек.

0: Завтра без осадков будет в Гомеле, в остальных городах вещания Центра ФМ пройдет дождь. В Бресте и Гомеле от 21 до 23 градусов тепла. В Гродном, Могилеве и Витебске плюс 20-22. В Минске завтра плюс 19-21. Переменная облачность, осадков не прогнозируется.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Новый трек.

0: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
1: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товароучастники от 5 рублей, предъяви бонусную карту, получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте «Мингаз.бай» или по телефону 162.

0: білоруський трек.
1: Вузли запутаний днів.

0: Новости.
1: Александр Лукашенко потребовал не жалеть денег на развитие отечественного военно-промышленного комплекса. Стрелковое оружие очень важно для армии даже при наличии беспилотников или баллистических ракет. Об этом президент заявил во время рабочей поездки в Минскую область. А здесь глава государства посетил производство полностью отечественного стрелкового оружия «Кидматек». Президент подробно ознакомился с работой предприятия, пообщался с сотрудниками. Сегодня у «Кидматек» свои конструкторы, освоенные технологии и современное производство. Производственная база. Национальная академия наук Беларуси и Фашенский университет Китая подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны будут сотрудничать в рамках инициативы «Пояс и путь». Планируется создание совместных лабораторий и реализация проектов в области машиностроения, автоматизации, электроники, материаловедения, химии, физики и биологии. Также предусмотрены совместные научные мероприятия и подготовка студентов в магистратуре, аспирантуре и докторантуре. С 25 августа и по 5 сентября водители будут обязаны ездить днем с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. Это ежегодное требование правил дорожного движения, связанное с окончанием школьных каникул. Свет делает машины заметнее для пешеходов, особенно возле школ, переходов и дворов. За нарушение грозит штраф до 135 рублей. Оранжевый уровень опасности, сильные дожди и ветер ожидаются сегодня во многих районах страны. Водителям рекомендуют при такой погоде снижать скорость заранее, избегать резких маневров, включать ближний свет фар при плохой видимости. Если ехать невозможно, остановиться и включить аварийку. Все пассажиры должны быть пристегнуты, детей до 12 лет перевозить в удерживающих устройствах. И в завершении более 20 тысяч человек поучаствуют в Минском полумарафоне 6 сентября. Сбор и старт участников соревнований будет возле стадиона «Динамо» со стороны улицы Кирова. Финиш на легкоатлетическом ядре «Динамо». Как и прежде, участники полумарафона выйдут на три основные дистанции – 5, 10 и 21 километр. Кроме того, на дистанциях в 1,5 километров пройдет традиционный семейный забег. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

0: Реклама.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: В торговом центре «Кирмаш» ежедневно скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия, до 35% на товары для дома, обувь, домашний текстиль, до 40% на галантерею, одежду для мужчин и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш.бай», телефон 270-72-00.
0: Белорусский трек.

по радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Завтра без осадков будет в Гомеле, в остальных городах вещания Центр ФМ пройдет дождь. В Бресте и Гомеле от 21 до 23 градусов тепла. В Гродно, Могилеве и Витебске плюс 20-22. В Минске завтра плюс 19-21. Переменная облачность, осадков не прогнозируется.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр ФМ.

0: Реклама.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Арджай и Эко Into the Deep. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

0: Новости.
1: Александр Лукашенко подписал указ о развитии агроэкотуризма. Документ продлевает льготное кредитование через Белагропромбанк на неограниченный срок, убирает лимиты и увеличивает сроки договоров до 7 лет для организаций и до 10 лет для физлиц. Для регионов вдали от крупных городов вводится спецсбор 45 рублей вместо налога. Разрешено увеличить число жилых комнат в усадьбах до 15, также расширен перечень услуг. С 1 сентября повышается базовая ставка для оплаты труда в бюджетной сфере. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Размер базовой ставки составит 300 рублей, ранее было 297 рублей. Базовая ставка влияет на оклады работников бюджетных организаций, а также на отдельные стимулирующие и компенсирующие выплаты. Не стоит путать ее с базовой величиной, от которой зависят налоги, штрафы, пособия и стипендии. С 1 сентября к занятиям приступит более 1 миллиона белорусских школьников. За парты в новом учебном году сядут около 87 тысяч первоклассников. Во всех учреждениях образования в этот день пройдут торжественные линейки и тематический урок. Паспорта готовности школ утвердят до 20 августа. Более 85% многодетных семей уже получили материальную помощь на подготовку детей к учебному году. Речь идет о единовременной материальной помощи, ее размер около 160 рублей на каждого школьника в семье. А в Минтруда и соцзащиты напомнили, что семьям с детьми и школьниками также предоставляется государственная адресная социальная помощь. Кроме того, поддержку оказывают по месту работы родителей, а также благотворительные организации. Ну и в завершении, более 3500 нарушений со стороны мотоциклистов выявлено за 11 дней. В состоянии алкогольного опьянения задержано 34 байкера. Отстранены от управления 211 бесправников. На охраняемые стоянки отправлено 277 мотоциклов. Напомню, в Беларуси завершилась республиканская профилактическая акция «Мотоциклист». Однако ГАИ продолжит контроль водителей двухколесного транспорта. Для этого задействованы мобильные мотопатрули и ресурсы республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

Новинки эфира на центре. Эйда Бэйер, Дженези, Айя Энн, ДНА.

онлайн на Центр.ФМ в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр.ФМ». Новинки эфира.

0: Завтра без осадков будет в Гомеле. В остальных городах вещания Центра ФМ пройдет дождь. В Бресте и Гомеле от 21 до 23 градусов тепла. В Гродно, Могилеве и Витебске плюс 20-22. В Минске завтра плюс 19-21. Переменная облачность. Осадков не прогнозируется.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Новый трек.

0: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
1: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товароучастники от 5 рублей, предъяви бонусную карту, получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
0: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: Sunt
1: I'm a

Новинки эфира на центре. Маупи Нек. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Новинки эфира на центре. Mia, Mandy и Blake Light, Lose Yourself. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ». Такого количества эксклюзива не найдете нигде.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Новый трек.

0: Новости.
1: Александр Лукашенко потребовал не жалеть денег на развитие отечественного военно-промышленного комплекса. Сегодня он посетил производство отечественного стрелкового оружия «Кидматек» в Минской области. Здесь глава государства подробно ознакомился с работой предприятия, пообщался с сотрудниками. Сегодня у «Кидматек» свои конструкторы, освоенные технологии и современная производственная база. По итогу президент заявил, что стрелковое оружие очень важно для армии, даже при наличии беспилотников или баллистических ракет. Национальная академия наук Беларуси и Фашенский университет Китая подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны будут сотрудничать в рамках инициативы «Пояс и путь». Планируется создание совместных лабораторий и реализация проектов в области машиностроения, автоматизации, электроники, материаловедения, химии, физики и биологии. Также предусмотрены совместные научные мероприятия и подготовка студентов в магистратуре, аспирантуре и докторантуре. С 25 августа и по 5 сентября водители будут обязаны ездить днем с включенным ближним светом фары или дневными ходовыми огнями. Это ежегодное требование правил дорожного движения, связанное с окончанием школьных каникул. Свет делает машины заметнее для пешеходов, особенно возле школ, переходов и дворов. А напомню, за нарушение грозит штраф до 135 рублей. Пятый всебелорусский крестный ход стартовал в Жировичах. Тысячи верующих и паломников отправились в путь по белорусской земле. За 9 дней участники преодолеют около 250 километров. Маршрут пролегает через 4 епархии и 21 храм. Завершится крестный ход 26 августа, в день празднования Минской иконы Божьей Матери в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска. И в завершение, пересадку волос в Беларуси теперь делают не только в столице, но и в Бресте на базе областной клинической больницы. Выполняет процедуру хирург-трансплантолог, который прошел специальное обучение в Турции. Ценник зависит от количества фолликулов, которые нужно пересадить, поэтому итоговая сумма может отличаться в несколько раз. Я Марина Максимович. Хорошего вечера.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Хоккеисты Минского «Динамо» заняли третье место на предсезонном турнире «Кубок Минска». В заключительном поединке команда Сергея Брылина победила Новосибирскую «Сибирь» 4-3. Отметим хет-трик новичка минчана Арсения Чухраева. Еще один гол зубров на счету Сэма Эноса. Победителем соревнований стал адмирал из Владивостока, который в финале обыграл магнитогорский «Металлург» 4-3. Новый сезон континентальной хоккейной лиги зубры откроют 7 сентября домашним матчем против «Торпедо». Бразильский футболист отправил в нокдаун девушку-фотографа. Защитник Сан-Хосе из 4-й лиги зачем-то от души ударил по уже вышедшему за линию мячу и попал точно в голову пострадавшей. Девушка потеряла сознание. К счастью, через несколько минут пришла в себя и все завершилось благополучно. А вот футболист итальянского «Кальяри» чуть не утонул в бассейне. По информации местных СМИ, 20-летний Яэлю Трепи потерял сознание во время отдыха на своей вилле. Но форварда вовремя заметили, вытащили из воды, а затем на вертолете экстренно доставили в больницу. Сейчас Трепи находится в отделении реанимации. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ.
2: Танцевальное радио. Центр FM.
0: Новый трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха. ОАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. ОАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера. Надежное сегодня. Перспективное завтра.
3: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов. Этот код не подобрать. Его можно только услышать.
0: Белорусские женщины.
3: Имя за именем. Судьба за судьбой.
0: Проект «Код Ефросиний» на Центр-ФМ.
3: Партнер проекта – открытое акционерное общество «Нафтан».
2: Настоящая сила в деталях. Настоящая забота в качестве. Топливо и масла «Нафтан». Безупречная чистота и совершенная защита. В год белорусской женщины мы продолжаем создавать продукт, достойный доверия. Энергию, которая не подведет. «Нафтан» – наша якостная. Купляйте белорусское.
0: Русский трек.

0: out of my brain.
1: Погода на Центр FM.
2: Завтра без осадков будет в Гомеле, в остальных городах вещания Центра ФМ пройдет дождь. В Бресте и Гомеле от 21 до 23 градусов тепла. В Гродном, Могилеве и Витебске плюс 20-22. В Минске завтра плюс 19-21. Переменная облачность, осадков не прогнозируется.
3: По материалам ресурса «Погода Бай».
1: Новый трек.
4: I'll say sorry, but I'm not taking off my glasses.

0: Реклама.
1: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
2: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
3: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: Партнер проекта – открытое акционерное общество «Нафтан».
1: Настоящая сила в деталях. Настоящая забота в качестве. Топлива и масла «Нафтан». Безупречная чистота и совершенная защита. В год белорусской женщины мы продолжаем создавать продукт, достойный доверия. Энергию, которая не подведет. «Нафтан» – наша якостная. Купляйте белорусское.

Новинки эфира на центре. Лейтон Джордани и Green Velvet, Bennett Kicks, Rebuke Remix. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Лили Палмер и Армин Ван Бюрен. Айгири. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере Бай и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Мэдикс, Оли Джеймс и Ханна Лейн. Трансмиссион. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзивов.

0: Новости.
1: Александр Лукашенко подписал указ о развитии агроэкотуризма. Значительные изменения касаются кредитования этого вида деятельности. Так, к примеру, программа Белагропромбанка по льготному кредитованию агроусадеб продлевается на неограниченный период. Также при кредитовании агроусадеб больше не будет никаких лимитов по суммам, а кредиты будут выдаваться на более длительные сроки. Помимо этого, агроэкоусадьбам разрешат увеличить количество жилых комнат с нынешних 10 до 15. С 1 сентября в Беларуси готовы открыть двери около 2500 школ для 1 миллиона учеников. Из них 87 тысяч первоклассники. В новом учебном году учащихся ждут новшества в школьном питании, а также в учебных программах по некоторым предметам. Еще одно изменение – более 300 школ перейдут на работу в автоматизированной системе «Электронная школа». Это позволит родителям быть полностью в курсе учебы ребенка, а учителей освободят от бумажных журналов. А к 2027 году платформу внедрят во всех школах. В Беларуси официально снят запрет на работу несовершеннолетних трактористами, машинистами сельскохозяйственного производства. Это связано с тем, что закон позволяет 17-летним получать права на управление колесными тракторами. Также для подростков с 16 лет разрешили работу слесарем по ремонту сельхозмашин со вторым разрядом. Работы с третьего разряда и выше запрещены из-за опасных факторов открытых движущихся механизмов. Совмин уточнил список юрлиц, которым разрешено производить самогон и настойки. Среди тех, кому разрешено выпускать традиционный народный алкоголь, в основном лесхозы, нацпарки, заповедники, агроусадьбы, которые зачастую посещают туристы. Этот перечень действует с 2025 года. Он был принят в целях воссоздания полноты белорусских национальных традиций. В последней версии этого документа было 30 юрлиц, которым разрешено выпускать оригинальные алкогольные напитки, при этом цены на такой алкоголь регулирует государство. И в завершении 12 сентября Минск отметит День города. В этом году столице исполнится 959 лет. Жителей и гостей города ждет насыщенная программа. Одним из ключевых событий станет Минский полумарафон, который состоится 6 сентября. Планируется участие более 20 тысяч человек. День города начнется в 10 утра с церемонии возложения цветов к обелиску «Минск. Город-герой». Праздничные мероприятия пройдут в каждом районе Минска, преимущественно в парковых зонах. Завершится День города фейерверком, который начнется в 23 часа и будет виден у Дворца спорта. Я Марина Максимович. Хорошего вечера.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Моби, Джейкоб Ласк, Блондиш и Кико Франко выпустили официальную версию Natural Blues. После сенсационного выступления Моби и Джейкоба Ласка на Coachella, лейбл Defected Records официально выпустил студийную версию трека Natural Blues. Над записью работали Моби, фронтмен группы Gabriels, Джейкоб Ласк, а также продюсеры Блондиш и Кико Франко. Это расширенная, наполненная соулом переработка классической композиции 99 года. Ранее клубная версия Блондиш и Кико Франко уже возглавляла чарт Beatport, но живое исполнение Ласка на фестивале дала треку новую эмоциональную глубину, и поклонники потребовали официальный релиз. Сам Ласк признался, что 10 минут на сцене с Моби изменили его жизнь. А песня напоминает, что даже в трудные времена мы не одни.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
0: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: Завтра без осадков будет в Гомеле, в остальных городах вещания Центр ФМ пройдет дождь. В Бресте и Гомеле от 21 до 23 градусов тепла. В Гродно, Могилеве и Витебске плюс 20-22. В Минске завтра плюс 19-21. Переменная облачность, осадков не прогнозируется.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: радио Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
2: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товары участники от 5 рублей. Предъяви бонусную карту. Получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
2: Макс, Little Love. На специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ».

0: Реклама. Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Танцевальное радио. Центр FM.
0: Новый трек.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Джошуа, Out of My Mind. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

0: Новости.
1: С 1 сентября повышается базовая ставка для оплаты труда в бюджетной сфере. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Размер базовой ставки составит 300 рублей, ранее было 297. Базовая ставка влияет на оклады работников бюджетных организаций, а также на отдельные стимулирующие и компенсирующие выплаты. Более 85% многодетных семей уже получили материальную помощь на подготовку детей к учебному году. Речь идет о единовременной мат-помощи, ее размер около 160 рублей на каждого школьника в семье. В Минтруда и соцзащиты напомнили, что семьям с детьми-школьниками также предоставляется государственная адресная социальная помощь. Кроме того, поддержку оказывают по месту работы родителей, а также благотворительные организации. Минздрав обновил медицинские правила для водителей. Новый документ расширит список тех, кто может вернуться за руль после тяжелых болезней и убирает устаревшие запреты. Так, к примеру, для водителей с кардиостимуляторами и дефибрилляторами, а также после инфаркта миокарда, если болезнь прошла без серьезных осложнений, сроки сокращены. Людям с ампутацией одной ноги выше ступни теперь официально разрешено управлять трактором. Из списка противопоказаний убрали и беременность. Также появились четкие требования для тех, кто употребляет психоактивные вещества без тяжелых последствий для здоровья. Им разрешат управлять транспортом, но при условии строгого соблюдения нарколога и ежеквартальных медосмотров. Более 3500 нарушений со стороны мотоциклистов выявлено за 11 дней по итогам проведения республиканской профилактической акции «Мотоциклист». В состоянии алкогольного опьянения задержаны 34 байкера. Отстранены от управления 211 бесправников. На охраняемые стоянки отправлено 277 мотоциклов. ГАИ продолжит контроль водителей двухколесного транспорта. Для этого задействованы мобильные мотопатрули и ресурсы республиканской системы мониторинга общественной безопасности. И в завершение, сегодня исполнилось 60 лет со дня принятия постановления о строительстве мемориального комплекса «Курган Славы». Мемориал был открыт в 1969 году к 25-летию освобождения Беларуси. За это время «Курган Славы» посетили около 40 миллионов человек из более чем 100 стран мира. С 2023 по текущий год на территории мемориала проводилась масштабная реконструкция. В настоящее время разрабатывается проект QR-гид. После его запуска посетители смогут получать доступ к историческим справкам, фотографиям, аудиогидам, 3D-моделям и элементам дополненной реальности. Я Марина Максимович. Хорошего вечера.

радио онлайн на Центр.фм в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр.фм». Новинки эфира на Центре.

развлечений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: Завтра без осадков будет в Гомеле, в остальных городах вещания Центр ФМ пройдет дождь. В Бресте и Гомеле от 21 до 23 градусов тепла. В Гродно, Могилеве и Витебске плюс 20-22. В Минске завтра плюс 19-21. Переменная облачность, осадков не прогнозируется.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр ФМ.

в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Хода Синс 82 и Silicon Soul. Right on. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Джек Орли, «All I Think About». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр».

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Торгонский. Моби, Джейкоб Ласк, Блондиш и Кико Франко выпустили официальную версию Natural Blues. После сенсационного выступления Моби и Джейкоба Ласка на Coachella, лейбл Defected Records официально выпустил студийную версию трека Natural Blues. Над записью работали Моби, фронтмен группы Gabriels, Джейкоб Ласк, а также продюсеры Блондиш и Кико Франко. Это расширенная, наполненная соулом переработка классической композиции 99 года. Ранее клубная версия Блондиш и Кико Франко уже возглавляла чарт Beatport, но живое исполнение Ласка на фестивале дала треку новую эмоциональную глубину, и поклонники потребовали официальный релиз. Сам Ласк признался, что 10 минут на сцене с Моби изменили его жизнь. А песня напоминает, что даже в трудные времена мы не одни.

0: Завтра без осадков будет в Гомеле, в остальных городах вещания Центр ФМ пройдет дождь. В Бресте и Гомеле от 21 до 23 градусов тепла. В Гродно, Могилеве и Витебске плюс 20-22. В Минске завтра плюс 19-21. Переменная облачность, осадков не прогнозируется.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Танцевальное радио.
3: Начало часа представляет букмекерская компания «Макслайн».
4: Ты крути-крути гуся, с «Макслайном» ты крути-крути гуся.
1: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр.

0: реклама. Ты крути, крути гуся, с Максвайном ты крути, крути гуся. Реально.
1: Подробности на Максвайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: С Максвайном. Новый трек.

0: Завтра без осадков будет в Гомеле, в остальных городах вещания Центр ФМ пройдет дождь. В Бресте и Гомеле от 21 до 23 градусов тепла. В Гродно, Могилеве и Витебске плюс 20-22. В Минске завтра плюс 19-21. Переменная облачность, осадков не прогнозируется.
1: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
2: Ты крути-крути гуся, с MaxLine ты крути-крути гуся.
3: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: Презентации с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Далее Армин Ван Бюрен, State of Trance.
1: Категория 16+.
2: State of Trance.
0: Армин Ван Бюрен. Диджей номер 5 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Нидерланды. Резидент центра с декабря 2025 года. Стиль энергетика. Эйфория.
2: The State of Trance.
0: Десятикратный диджей номер 1 в мире. Лучший диджей мира в транс-музыке. Легенда. Пионер сцены. Сделал электронную танцевальную музыку мейнстримом. Слушайте легендарное шоу Армина State of Trance с специалитетом на танцевальном радио. Беларуси, центр FM по вторникам в
2: 22:00.

Вы на Центр FM, танцевальном радио Беларуси, и это очередной новый эпизод радиошоу «State of Trance». Специальный лайф-микс от Армин Ван Бюрен. Второй час — гостевой микс от Джузеппе Оттавиани.

left the darkness behind me. This is the new me. I'm awake.

0: танцевальном радио Беларуси. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.
1: Who's ready to go crazy tonight? I said, who's ready to go crazy tonight? Put your hands up! If you're ready to party with me, raise those hands and make some noise!
2: She a freak.
1: What?
2: She a freak.

0: Вы слушаете Армин Ван Бюрен State of Trance на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
2: Реклама.
3: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
4: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: С Макслайном.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Вы слушаете Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Put your hands up.
1: С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centrfm.by.

Вы слушаете Армин Ван Бюрен «Estate of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Вы слушаете Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
0: Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Вы слушаете Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
0: State of Trance. Армин Ван Бюрен. Диджей номер 5 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Нидерланды. Резидент центра с декабря 2025 года. Стиль энергетика. Эйфория.
2: The State of Trance.
0: Пятикратный диджей номер 1 в мире. Лучший диджей мира в транс-музыке. Легенда. Пионер сцены. Сделал электронную танцевальную музыку мейнстримом. Слушайте легендарное шоу Армина State of Trance с специалитетом на танцевальном радио. Беларуси, Центр ФМ.

Вы слушаете Армин Ван Бюрен «Estate of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Вы слушаете Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
2: Реклама.

0: Были неразрывно связаны с риском получения рака.
1: С Максвайном.
2: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Вы слушаете Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.

Welcome. Giuseppe Ottaviani.

Сядь по фотоляне, выстыжу в транс с Армином Юром на Центр FM. Радио современной электронной танцевальной музыки.

слушайте Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

слушайте Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM. You make me feel alive again. Always keep me

слушаете Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

Слушайте Beastie Boys Mix с Джузеппе Петтериани. Настолько транс с Армином Мирни. Центр Эхо. Радио современной электронной танцевальной музыки.

0: Вы слушали гостевой микс Джузеппе Оттавиани в радиошоу «Estate of Trance» с Армин Ван Бьюрен. До встречи через неделю. Вы слушаете Армин Ван Бьюрен «Estate of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты –

0: Сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на пол.

0: студентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Центр. Когда наступает ночь и город замедляется, Центр ФМ выходит на полную мощность.

0: Далее радиошоу «Гексагон» с Дон Диабло на центре.
1: Категория 16+.
2: Дон Диабло. Hexagon Radio.

Вы слушаете радиошоу «Гексагон» с Дон Диабло на танцевальном радио Беларуси «Центр ФМ». Категория 16+. Радио современной танцевальной электронной музыки «Центр ФМ».

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Вы слушаете радиошоу «Гексагон» с Дон Диабло на танцевальном радио Беларуси «Центр-ФМ». Категория 16+.

0: That were all the tracks for this week. Hope you guys enjoyed it. Hope you guys had a great show.
1: Мы подошли к концу шоу на Центр FM, радио современной электронной танцевальной музыки. Надеюсь, вы весело провели время и вам понравилась вся эта замечательная музыка. Спасибо, что были с нами, и до следующего раза. Пока.
0: Seasons. Chill time track of the week. Catch you soon. Bye.

слушали радиошоу «Гексагон» с Дон Диабло на Центре. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

FM. Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ.

сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.